0: Сороги. Едино чем се точки цене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миг салат, вижуч миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Той. Радио.
1: Радио.